Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте маткапитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды четвертый месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: at you. I see what you're going through. At least we have a name.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, что нужно успеть сделать за остаток этой осени. Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости. Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций в основной капитал, снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает. Однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

пообещать молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: сейчас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске что нужно успеть сделать за остаток этой осени? Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: Шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
8: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кестер, Russian Disco открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву и мой эфир. Здравствуйте. Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей и замечательный музыкант, который дарит вам свою музыку. Вот их имена. В этом часе мы послушаем гостей из будущего. Моральный кодекс Оливера Томпсона, Рокко Ханта, Мика Джаггера и Роба Томаса, кстати, он там будет ему помогать. Группу кино Уитни Хьюстон, Джорджа Майкла, Лени Кравица, Мику, Элтона Джона и Зукерро. Ну как вам компания? Мне кажется, шикарная, но прямо сейчас рок.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

под нежную музыку рассказываем о том, что происходит на дорогах в нашем любимом Нижнем Новгороде. Сообщение сервиса Яндекс.Карты, 5 баллов там, движение плотное, ну, как обычно, по утрам, но надеюсь, что ненадолго. Самый большой затор на Новикова прибоя, ну, как обычно, от Снежной улицы до улицы Героя Попова, ползем со скоростью 6 км в час, время прохождения этой пробки 25 минут, это максимально. По 20 минут от Померской улицы до композитора Касьянова мы потратим на движение со скоростью в 4 км в час. Со скоростью пешехода в 5 км в час мы будем двигаться, если собираемся передвигаться от остановки Ореховская улица до остановки Стригина. А также со скоростью 7 км в час придется ехать от улицы Окская гавань до улицы Героя Попова. Остальные заторы длятся не дольше 10 минут. Ну, это же прекрасно, друзья. Ну, что такое? 10 минут. Ерунда. И что касается мостов, они все практически свободны. Средний показатель 0 баллов, с чем, собственно, и поздравляю всех автомобилистов, которые решили сегодня поехать на работу на автомобиле. Это грустно. Мне тоже, кстати, это сделать пришлось, потому что хочется идти пешком. Там такой воздух, там такие листья, там такая погода. И это, говорят, последние же дни. Так что давайте-ка переходим на пешеходную систему.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Ной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
0: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Уитни Хьюстон, радио Рандеву, 8:40. Рассказываем вам о погоде, об этой прекрасной, удивительной, чудесной. Хочется говорить и жить в ее время. Но я наслаждаюсь, честно скажу вам, этой погодой. Это удивительный совершенно погоды. Сегодняшний праздничный день. Всех православных я большой радостью поздравляю праздником Покрова. И рассказываю о температуре. В данный момент уже плюс 15, будет плюс 20, будет светить солнце, не будет никаких осадков. Безоблачное атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность всего-навсего 56%.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну вот заканчивается новый очередной час, и наступит новый обязательно, как это обычно происходит. Спасибо Зукеро за Байлу и Элтону Джону за следующую композицию, которая завершит этот час. Это радио Рандеву. Оставайтесь вместе.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучше. лучшие мелодии родного города –

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» открывает нашу музыкальную программу этого часа «Level 42». А также в этом часе послушаем музыку группы Queen, «Танцы минус», Ума Турман, Хандадн, Андреа Бочелли, Джами Роквай, Дюран Дюран, Наутилус Помпилиус и NXS. Ну а прямо сейчас Энрике Иглесиас, вспомним композицию его легендарную Escape 2002 года, а также в этом часе мы обещаем вам рассказать о именинниках сегодняшнего дня и поздравить наших дорогих радиослушателей, которые родились в этот день, 14 октября.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку. Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 4-6-2 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki. Всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Суперкоманда Ума Турман, Че Гевара. Замечательная композиция, как всегда, звучит для души приятно и очень энергично, согласитесь. Вот есть в них огонь, которого не найдешь во многих ансамблях. Ну ладно, переходим к хорошему, веселому и доброму, к поздравлениям. Мы поздравляем всех тех наших радиослушателей, которые родились 14 октября, слушают сейчас Радио Рандеву. Спасибо вам за доверие, друзья. Мы желаем вам любви, мира, счастья, всего самого солнечного и светлого, вот такого же, как погода сегодня, в Нижнем Новгороде, и рассказываем о некоторых людях, которые также родились вместе с вами в этот день. Например, 105 лет назад в этот день родилась удивительная женщина Руфина Сергеевна Гашева, гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, герой Советского Союза. Вы представьте, молодая девчонка совершила 823 боевых вылета. Это даже представить сложно. Но, вы знаете, настоящий герой, несмотря на такую вот опасную совершенно службу, она прожила длинную жизнь. После окончания войны закончила военный институт иностранных языков и преподавала английский.

1947 году родился английский киноактер Роджер Мур, один из Джеймсов Бондов, а в 1934 году, ну, это просто гениальный актер и, мне кажется, один из самых талантливых и любимых наших режиссеров Михаил Михайлович Казаков. Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР, конечно же, всего Советского Союза. Помимо своих ролей блистательных, сыгранных, удивительных, их можно долго перечислять, он много снимался, и это прекрасно. Нам на память осталось очень много фильмов, которые можно пересматривать, это настоящее счастье. Он еще и сам снимал гениальные фильмы. Некоторые из них «Ужин с четыре руки», «Визит дамы», «Если верить Лопатухину», конечно же, «Безымянная звезда» и абсолютно народный фильм «Покровские ворота». Спасибо вам, Михаил Михайлович, за эти фильмы. В 1940 году родился Клифф Ричард, английский певец, который по числу песен, занимавших первое место в английском хит-параде, уступал лишь Элвису Пресли и группе «Битлз». И он, кстати, в 1976 году первым из западных звезд совершил большой гастрольный тур в СССР. То есть не отдельный концерт, который все-таки давали некоторое количество иностранных звезд, а прям настоящие туры. Он дал 12 концертов в Ленинграде, естественно, на стадионах, и 8 в Москве. В 1944 году родился Вадим Семенович Спиридонов, киноактер, заслуженный артист РСФСР, который блистал в фильмах «Вечный зов», «Юность Петра» и, конечно, для нас, мальчишек 80-х годов, его роль, он сыграл капитана Швеца, командира роты морской пехоты «Южных» в нашем любимом в детстве фильме «Ответный ход». Он снимался много, замечательный актер, и вот он так ушел внезапно. Вот он должен был на утро вылетать в Минск для того, чтобы сниматься в фильме, главная роль у него была, но он лег спать и не проснулся. Вот так вот произошло. Он был очень молодой, там совсем было немного лет, но реально народом любимый. И последний его фильм, в которых он участвовал, это «Криминальный квартет», где он сыграл криминального авторитета Лобанова, и «Сувенир для прокурора». Это был 89-й год. В 1946 году, то есть 80 лет назад, в этот день родился Дэн Маккаферти, лидер шотландской рок-группы «Назарет», и ее вокалист, и ее голос, и, в общем, ее энергия, будем помнить этого замечательного музыканта. Также 80 лет сегодня исполняется Джастину Хейворду. Поздравляем английского рок-музыканта, гитариста и вокалиста группы Moody Blues. И еще один юбиляр. 80 лет сегодня исполняется Павлу Григорьевичу Чухраю, замечательному, потрясающему кинорежиссеру, народному артисту России, который подарил нам фильмы «Люди в океане», «Клетка для канареек», «Водитель для Веры», «Зина Зинуль» и, конечно же, «Вор» с Машковым. В 1963 году родился Валентин Абрамович Юдашкин, кутюрье, помним. В 1965 году родился Вячеслав Вячеславович Разбегаев, популярнейший и востребованный актер театра и кино, антикиллер, «Метаймостер», «Терминал» и так далее и тому подобное. Снимается много, и это прекрасно, он украшение кадра. 60 лет назад в этот день родился киноактер и каскадер, сегодня юбилей, Вячеслава Леонидовича Аркунова, а в 1974 году родилась Екатерина Николаевна Вигубская, актриса, режиссер, писательница и просто красавица, дочь актрисы Натальи Ренбасаровой, театрального художника Николая Двигубского, очень много снимает сама и снимается с большим успехом. В 1977 году родилась Ксения Лаврова-Глинка, востребованнейшая актриса, очень много снималась, играла в театре, в МХТ, и вдруг решила пойти на пост министра культуры Тверской области и ушла. Представляете, в 22-м году перестала сниматься. Вот, стала заниматься культурой Тверской области. В 1978 году родился певец Ашер, а в 1984 году Анастасия Веденская, замечательная киноактриса, которая нас ассоциируется как-то с улыбкой, мне кажется, с радостью, потому что она снялась. Ну, во многих очень фильмах, сериалах она снимается, но особенно такой примечательной визитной карточкой «Рая знает все». Это такой народный фильм, в котором она сыграла главную роль. Еще раз поздравляю всех именинников с днем рождения, любви, мира, счастья и всего вам самого светлого.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: И о погоде в Нижнем Новгороде. В данный момент плюс 17 градусов, днем будет плюс 20. Так же жарко, как вчера, безоблачно. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%. Ну а что касается дорог, они уже к этому времени полностью освободились, и нет заторов, которые длятся дольше 10 минут, и все мосты тоже абсолютно свободны. Средний показатель 1.01.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, что нужно успеть сделать за остаток этой осени. Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как нам объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
10: Every day after work, I go to a bookstore around the

Сегодня утром на улице увидел девочку во всем черном, с черными волосами, черными подведенными глазами. В общем, все черное, эмо такое, да? И вспомнил, думаю, ой, совсем забыли мы про эмо. Была же такая культура, но, видимо, как положено ей, этой культуре, она вся закончилась. То есть они все умерли. Ну, у них же так было в философии. Вот и гламурные девочки тоже закончили свое существование в наших умах, согласитесь. Это раньше считалось модным, а сейчас уже вспоминаем просто с улыбкой. Но музыка осталась. Glamour Girl. Луи Астон открыл новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Мы за настоящее, честное, искреннее. Поэтому будем слушать с вами музыку, которая тоже настоящая и честная. В этом часе нам свои произведения подарят МД, Крис Ри, Black and Jones и Boba Sunset с композицией Free Love. Как вы поняли, группа Depeche Mode, интересный вариант. Далее Глория Гейнер и Барри Уайт, великий, потрясающий. Эрос Рамазотти, Pebble Disco Machine, Lady Gaga, Tesla Boy, The Cranberries и, о удивление, где наш программный директор откопал. В общем, дуэт «Прощай, молодость». Может быть, кто-то, кроме меня и нашего программного директора, еще помнит это. Был такой дуэт. Ну а прямо сейчас Арс Джали с композицией «Любовь». Тоже песня не будет долго существовать, конечно, в наших умах, но сейчас слушать приятно этот фанк. Так мило и так солнечно. Согласно погоде, у нас опять сегодня жара, друзья.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вообще очень похож, как яичный проект, когда песня похожа сразу на несколько. Но будем надеяться, что все-таки МД Айруша, они все-таки написали все сами, своими руками, своими мыслями и своими сердцами. Ну что, на этой композиции и в начале следующей я с вами попрощаюсь. Еще раз представлю вам музыкантов, которые подарят вам свою музыку, свою версию Free Love от Depeche Mode. Подарит Black & Jones и Bobo Sunset. Глори Гейнер и Барри Уайт. Блистательный дуэт. Вас также ждет Эрос Рамазотти, Purple Disco Machine, Lady Gaga, Tesla Boy, The Cranberries и дуэт «Прощай, молодость» даже появится в нашем эфире. Вот это уж ретро, так ретро. Хотя в свое время, я помню, в 90-х годах эта пластинка этого дуэта появилась в продаже. Помню, такой белой пластиночкой, и там молодой человек, так наклонившись, нарисован был. Вот. Кто моего возраста, те вспомнят это точно. Представляю вам Криса Ри. Он всегда к месту, и он всегда прекрасен, и он всегда останется в наших сердцах. Да. Sweet Summer Day. Настоящий летний денек, и сейчас в Нижнем Новгороде. Сегодня опять тепло, это замечательно. Последние теплые деньки нам остались, но они будут вместе с нами. А я, Алексей Блюзов, прощаюсь с вами. До завтра. 8 утра. Обязательно встретимся.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Baleno, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное хороший тостовый хлеб.
3: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50.

57. Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «Сезеандор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60
0: 98. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать.
3: 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровский. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проект «Бюст-мост». Против

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 4-6 двоек и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк Grand Line на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам Grand Line. До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННТК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО «СЗ ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске что нужно успеть сделать за остаток этой осени? Какова зарплата среднего нижегородца, по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает. Однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Сам и теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Об иллюзиях команда «Рузвельт» в начале нового музыкального часа на радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Добрый день, здравствуйте. Ну что можно сказать? Впереди вас ожидает несколько часов прекрасной музыки, собранной вручную, как и полагается, как и заведено здесь у нас на радио «Рандеву». Группа «Аха», сэр Пол Маккартни и «Депеш Мод» — это, пожалуй, вершина айсберга. Предлагаю вместе с этой вершиной на санках скатиться к чему-то более интересному.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голосза.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
2: Застройщик ООО Заворовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте! В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета, о том, что мешает передвигаться по городу на трамвае, также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
2: Друзья, здравствуйте. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Павел, сегодня хотелось бы выяснить и узнать, что такое ETF и BPIF.
3: Мы общались какое-то время назад про открытые фонды, но самый популярный сейчас инструмент – это биржевой фонд. То есть на Западе он называется ETF, а у нас в нашей терминологии это BPIF, то есть биржевой паевой инвестиционный фонд. Соответственно, его очень просто купить, просто в приложении брокерском вы можете выбрать тот или иной фонд, а их очень много. На сайте Московской биржи можно посмотреть их список и какие стратегии эти фонды реализуют. Самые популярные фонды – это так называемые фонды ликвидности. То есть они, ну, это прямой аналог, можно сказать, накопительного счета в банке. Фонд растет в цене каждый день за счет того, что он просто пользуется тем, что размещает средства вкладчиков на денежном рынке Московской биржи. Очень надежный инструмент, который дает примерно ставку Центрального банка. Да, то есть если она сейчас вот 14, ну а ориентировочно вкладчики BPIF, они заработают на 0,2 годовых меньше. То есть это плата за инфраструктуру, плата за управление. В чем прелесть этого фонда? В том, что там есть так называемый компаунтинг, то есть сложный процент. Потому что фонд размещает деньги ежедневно, он ежедневно их получает назад и на следующий день он размещает уже большую сумму. Да, то есть здесь получается эффект сложного процента. При доходности где-то в районе там, 14% на горизонте года инвестор может рассчитывать не на 14, а на большую сумму, там в районе 15 уже процентов. И в отличие от банковского депозита, вы можете выходить и заходить каждый день, ликвидность в этих фондах очень высокая, но если вы долгосрочный инвестор, в банке за проценты вы заплатите налог при определенных условиях, да, на доход, вот, а если вы больше 3 лет держите и не продаете BPIF, помимо того, что у вас там проценты капитализируются, при продаже вы можете получить налоговые льготы, то есть, о чем мы тоже говорили ранее, то есть до 3 миллионов за каждый год владения этим фондом. Поэтому для тех, кто предпочитает долгосрочные вклады, этот инструмент является очень неплохим. То есть, опять же, если ставка растет, доходность по этим фондам растет, а вклад, если вы, допустим, на год открыли, то вот, соответственно, вы сидите по старой процентной ставке. Вот. Ну и наоборот, то есть, если ставка снижается, то в этом случае долгосрочный вклад с более высоким процентом, конечно, выгоднее. Вот. Но все-таки BPIF очень популярный инструмент, в них находится там миллиарды рублей, так что как раз рекомендуем рассматривать для припарковки денег.
2: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву».
0: «Про финансы» на радио «Рандеву».
4: В эфире «Радио Рандеву», радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННТК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННТК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что нужно успеть сделать за остаток этой осени?». Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Клубный дом Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом Кочетов. В историческом центре. Застройщик ООО «Заворовского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио. радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: ЖК-квартал «Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес Строй НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренце» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренце». Новый взгляд на жизнь в Сормово. Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: 16:47 на часах в студии «Радио Рандеву». И в продолжении нашего эфира Рик Эсли с песней «Where do I begin?» «Там, где все начиналось». Услышим в финале часа Робби Уильямса и Келли Кларксон. Ну и прямо сейчас Лана Дель Рей с композицией «Burning Desire» на «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и это замечательная команда «А-Студио» с их лиричным кавером на композицию «Джулия» на 103.4 FM. Тем временем в Нижнем Новгороде плюс 16. Уже постепенно наступают сумерки. Сегодня синоптики не обещают нам дождей, но уже завтра, друзья, легкий дождь плюс 18. Так что будьте начеку. На дорогах города пробки, что свойственно в это время, 5 баллов, движение достаточно плотное. Автолюбители, будьте особенно внимательны. Ну и далее по курсу, на волне радио Рандеву, только хорошая музыка. Команда Pet Shop Boys, композиция Rent. Также слышим команду Roosevelt, легенды, норвежцы Aha с песней Train of Thoughts. «Путь моих мыслей», команда «Бастия», Женя Трофимов, «Брейнсторм», «Сэр Пол Маккартни» и «Beautiful Boys». Ну и прямо сейчас «VNV Nation» с песней «When is the future?» «А где же наше будущее?» на волне радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон. На участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: она позвонит.
1: Да, друзья, раньше фраза «доехала, позвони», особенно от родителей, воспринималась чем-то контролирующим, но сейчас в этом чувствуется настоящая забота, поэтому звоните вашим родным, любимым людям почаще, пусть они чувствуют вашу любовь, друзья, и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди Пол Маккартни, команда Beautiful Boys, ну и прямо сейчас группа Brainstorm.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Встречайте! Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда «Моя Мишель», друзья, с композицией «Стюардесс» на волне радио «Рандеву». Под занавес этого часа услышим также с вами команду «The Flints» с песней «Right Kind of Love». Та самая правильная и вечная любовь на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, друзья, в компании

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает, включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют, из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
5: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. И это итальянская музыка Эроса Рамазотти, классика и легенда итальянского попа с композицией «Io prima di te». Все, что было у меня до тебя, только боль, разочарование, слезы, которые я не мог себе позволить. Все это было только до тебя, друзья. Я желаю, чтобы все ваши слезы остались в прошлом. Будьте любимыми, любите и оставайтесь счастливыми. Ну и, конечно, оставайтесь вместе с нами на волне радио «Рандеву». Впереди команда Midnight Generation с композицией «Someday». Также услышим легенду, группу «Стинга». Также команду «Пикник», «Депеш Мод», «Три дня дождя», исполнителя «Джей Морс», «Робби Уильямс». Ну и прямо сейчас Алекс Кристенсен и его берлинский оркестр с композицией «Das Boot» на волне радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Фернандо! Фернандо! Drop the synthetic.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну и пока команда «Пикник» тихо смеется на все вопросы, друзья, мы с вами пытаемся доехать до дома. На дорогах города в Нижнем 6 баллов. Будьте внимательны, автолюбители, вниз по Мызинскому мосту пробка 7 баллов. Остальные мосты, как показывает сервис Яндекс.Карты, пока свободны. Плюс 16 градусов на данный момент по температурному режиму. И совсем не ощущается, что уже середина второго месяца осени, друзья.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: тебе пора.
1: Группа «Три дня дождя» в дуэте с Юлией Зиверт напоминает нам, друзья, что вообще-то уже середина рабочей недели закончилась, и самое время выдохнуть, ведь до долгожданных выходных остается всего лишь 2 дня, друзья. Обещают нам такую же погоду, плюс 18 завтра, плюс 21 в пятницу, и постепенно температура пойдет на спад, поэтому наслаждаемся с вами, возможно, последними солнечными днями октября. Кто знает. Но знаем точно, что далее на волне радио «Рандеву» будет только хорошая музыка, друзья. Впереди Робби Уильямс, композиция «Angels», «Колле» и немного электронной музыки, композиция «Купата», Майкл Бабле, Кевин Маккой, в финале часа команда «Say Dean» с кавером на песню «Люби меня, люби». Ну и прямо сейчас Джей Морс, друзья, и песня «Про ледоколы» на волне радио «Рандеву». А я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня, друзья, и желаю вам отличного завершения этого вечера и хорошего.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне, из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Вместо рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Вышитый.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голосза.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Одну ягодку беру,
4: на другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте nasto.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань», на автозаводе сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННТК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННТК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань», на автозаводе сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот осенний день обещан быть пасмурным, но сухим, с температурой до невероятных 17 градусов. Ночью допускается небольшой дождь. Завтра в течение дня, как считает нейросеть Яндекса, без дождей, с прояснениями и 13-17 тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

basta senza. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare Dio.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я и ты.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

дорогой, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня на чем свет стоит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Отправление скорого поезда номер 563М Москва-Анапа остается 5 минут. Поезд отправляется со второго пути пятой платформы. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.